0: времени я услышал свист и все нарастающий гул. Почувствовал, как гигантский космический корабль оторвался от старого космоса.
1: Мы на расстоянии более